0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: MDR Sachsen-Anhalt. Spielt die Hits unseres Lebens.